Он убил тело, видеть, яким он пленный, то мне верь. Муви языким тело, муви ми бежь, то хочешь. Он убил тело, видеть, яким он пленный, то до ней. Муви языким тело,